Весел с гражданом осклейсь, ты голове с нашему союзу не стелись. Кем я суклись, ты кайсау левел покила. А ты кишири детилей, а шлаг все кекрикес, но слыка сердце.

мишкой. Дал нам мотайка моя даржей. Я не вилу с ногча, да киня карт. Дал послабче, гей, дежу, дишь, да. Да ты в